Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским, нападет тоска, да, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: That turns me on.
1: That's amazing.
2: Ladies first.
3: Если ты захочешь.
0: Fisting anal turns me on.
3: Я буду.
1: Boy next door.

0: И команда пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите!
1: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
3: Do you like what you see?
4: Не просто быть собой, когда шагает
3: бой.
4: Только
3: master.
4: Птицы бьется.
3: Fucking coming.
4: И смеется. Well, ему не удается.
3: This thing is 300 bucks. Dungeon master.
4: Где-то течет.
3: I come.
4: Где-то
3: your.
4: Здесь все ждут.
3: Fucking slaves.
4: Это
3: fuck you.
4: Слегка просто
3: finger
4: щекочет
3: my ass.

0: это Сан-Мальфес. Сан-Мальфес
1: 2018. Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сан-Бой.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не пармезирую.

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: Скажи теперь, скажи мне.
3: Ой.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
2: Какой ты
3: horny.
1: Гей.
2: Живет внутри.
5: My ass. Fucking coming. Fucking coming.
1: He's loose.
2: Sex.
1: Gay next door.

0: Master.
1: Horny.
0: You.
2: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
3: Концевый.
4: Шановный.
5: О, мастер.
4: Поважанный.
6: Дроны. Fucking slaves.
4: Минский городский совет.
6: Awesome.
4: Минский городский выканавчик. Сердечно веншуюсь вас со святым вялит.
5: Fucking coming.
4: Жадаюсь вам.
5: Fisting is 300 bucks.
4: И святочных...
6: Fuck you!
7: Spanking.
8: Как он был от нас далек, как
5: my ass. Too fat cock. Finger.
9: Обгорелые.
5: Wee-wee.
8: And it's sex. Приближали как...
10: One more round, okay?
11: Yeah.
10: This round here, I want to jerk off.
11: Yeah.
12: Just finish wrestling, so we're going to be here.
13: This is going to
12: go.
13: We're not going to...

0: existing.
1: Лес, деревья, металл,
2: дик, кам,
1: плод, мелкими каплями прогонит
2: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
2: 300 бар.
1: Намятый
2: next door,
1: стеленной покрывалами, вокруг все.

0: know I like do, anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: 50 ass.
1: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю.
0: Know I do, anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: 300 bucks.

0: año.
1: Gay website.
2: Привет!
3: Слышь?
2: Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
4: Поезд летит!
5: Поезд!
6: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
7: Скоро вылупятся детки.
6: Показались из ночи тиранатчики.
7: Дай не шали.
6: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатор.
7: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы

0: 3.
1: Луи Харрингтон.
2: И сейчас о главной селебрите интриги года, о таинственном побеге Маргариты. Вместе с Шоком. Будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье в тесной кабине.
1: So fucking deep.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо.

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня?
2: Game amazing.
1: Кто
2: for master?
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: For dungeon, my house.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекло.

0: мое поколение. Это Bondage Dungeon. Огнем это никогда никому не...
1: Touch me there. Mm. Saxon.

0: Замечательно.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

0: Ситуация, все закрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у тебя, поэтому хуй знает.
1: Just loop it up and it's a long process.
2: Понял. Именно.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it's stuck.
2: As we can.
3: Подворотня нас ждет.
4: Boy next door.
3: Хочет нас посадить на...
4: Some dick.
0: Fucking slave.
3: Ты уже лишились своих...
4: Ass. Amazing.
0: Suction.
3: И все...
4: Master.
3: Спят.

0: do anal.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
3: Classy fuck.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
3: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу
0: как?
3: Первый раз. И поэтому
0: ah.
3: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Семен.

0: раз.
1: Впереди Latex Club. И страх, я уже узнаю эту боль, когда...
0: Fisting anal, my
1: boy. Тихо.

0: Come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: My
2: но the semen.
1: Давно уже нет. Тихо плачет моя
0: nice.
1: Вижу я, что
0: Come.
1: Ко мне пришла
0: Bondage party.

0: братом.
1: Эй, но.
0: Только мы одни.
2: Сакшен.
0: Август. И
1: Бен.
0: С тобою.
1: Fucking deep.
3: Здорово.
2: Слэйс.
3: МСК здесь. Сейчас буду читать свой...
4: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
3: Да.
1: Suck
3: мой
1: dick.
3: Тип, да.
1: Do anal.
3: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
2: One, two, three.
3: Четыре. Восемь.

0: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, ты располнил стоп. Цвет как
1: Siemens.
0: Цвет родной, прям так.
1: Солдан.
0: Фингер. Чит за
1: тей. Но
0: мапи. Кремера дорогих.
1: Кей. Марки. Марки. Кей. Но.
0: Смолки. Смолка и скучно.
1: Yes.
0: Не смолка. Эти купоны на мне. Теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары. Вау, да ты способен на большие
1: маги.
0: Править на бой. Это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.
0: Yeah.

This music it got to you. My back I can touch. No penetration, I'm in there to boost. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем. Голик сучи, я ношу к вечеру.

0: новый спад приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот заполнен.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что...

0: ядут.
1: Dungeon Billy.
0: Значит, ядут.
1: Anal.
2: Semen.
0: Все мои братки в
1: гей-баре.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Horny.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Latex.
0: Я обретаю.
2: Semen.
0: Я.
1: Yes.
0: Моя жизнь.
3: Лопа, опять.

round up. Рожусь под милый телефон. Я подлый. Ебусь под милый. Сосусь под милый. Если нет, значит нет. Семен. Все мои братки скейтборд. Об этом в курсе. Сидят.

0: That's what I believe.
1: Ему в подливы, засунь в подливы. Если нет, значит нет.
2: Ain't no
1: семен. Все мои братки в гейборе. Об этом в курсе.
2: Сидят.

0: some dick.
1: Маленький.
2: А, воу.
1: Я взяла его.
0: Back up, Джули.
1: Нари мне все. Маленький мой.
0: Джули, Джули, Джули.
3: Сисинг.
1: Буду.
3: Anal.
1: Буду.
3: Master.
1: Послежу.

0: Full master. Fisting.
1: Anal.
2: Dela you.
1: Sex.
2: Яна.
3: Spanking.
2: Та постала делаю.
1: Sex.
2: Тапья.
4: The semen.
2: Тя подслила делаю.
1: Suck.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Suck dick.

0: Stick.
1: Есть
2: бомж.
1: Они служат мне уже 300 лет. У меня есть
3: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
4: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами.
5: Ассо. Плыву облаками. Если
6: I'm coming,
5: то наверняка
1: моих прошлых
5: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
4: anal
1: его
4: семен
1: вышел на свет.

0: Все того же не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только стучит, уже не мое, нынче все
1: отдать finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом правы.

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тут вообще какой-то девушка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гачи. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

0: традиционных
1: гей-порах.
0: И пенетрейшн. Все больные.
1: Бэкапс.
0: Вновь дует в
1: мир.
0: Сибирский. По камере.
1: Дю эйнол.
2: Сак сам дик.

0: Playboy.
1: Мини-пак. Не будет у меня. На пейно наступает. Мини-пак. Лишь список.
0: Just look the fucking pain, no. We'll hang around.

0: Ярчик, бандич, всех на свете наш.
1: Anal, Любит, boy next door.
0: И мы сегодня
1: Guitar coming.
0: Будем с вами все
2: The spanking.
0: Только яркими
1: Gay party.
0: Играем мы друг друга.
1: Anal,
0: fisting.

0: pants down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get loving.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: солькаяни.
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо-грубый
1: эскал.
0: Чудо-эс-викен. Слово. Чудо-грубый
1: эскал.
0: Чудо-эс-викен. Слово. Сколько я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Стоит в тишине.
1: Или... Хорни.
0: Тумане. Накрывал войну.
1: Эс.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Я

0: мне Фейно.
1: Стреляй,
0: Амшат.
1: Но эти песни делают только сильнее. И я слышу, как
2: Санкин
1: со мной.
0: My love.
1: Я
0: Гачи.
1: Секс до конца. Это мой.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Запляшут облака.
0: Full master.
4: Запиликают нас.
0: Latex glove.
4: Начинается.

0: наша новогодняя гей-пари. МСИ
1: Билли Харрингтон
0: сделает вам Мэри

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фонастер.
0: Я
2: хорний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: Fucking D.
9: Oh, that hurt.
10: Yeah.
11: Suck this off.
12: Suck off.

0: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного.
1: Семена.
0: Мне совсем немного.
1: Семена.

0: Dungeon
1: Demnoffs.
0: Assisting
1: Псев.
0: Dungeon
1: Demnoffs. Ты все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demnoffs.
0: Assisting
1: Псев.
0: Dungeon
1: Demnoffs. Ты все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: Assisting.
1: Я
0: Master.
1: Посижу мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен. Мен. Мен.

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту.
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: смехом.
1: Сака.
0: Раскрываю вам секрет. Томми верный.
1: Got a fat cock. Got a fat.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: for brawl.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
3: Suck some dick.
4: Fisting
5: anal.
6: Они знают, что я.

летел на битке. Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и анал. Доказал, что я не ржаль. Все знают, и нет, и снова мимо. Тебя как коль приму.

0: año.
1: Gay website.
2: Мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: и сам полезет
3: на ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: когда ты станешь нас,
1: у тебя миллион проблем под тобою, ты над тобою, и встряхнуть ты можешь только до земли.
2: Swallow my cock.

0: мечтает быть. Ум очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Староват я стал для таких
1: fucking fisting
4: ass.

0: fucking
1: 15
2: ain't no
3: fucking D, fucking D, fucking D.
4: Что?
0: Ow!
4: Если голова болит.
1: 15
2: ain't no
3: fucking D, fucking D, fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Шер.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
3: Mm-hmm.
4: Banking.
1: Буду.
3: Yeah.
1: Master.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Объясните мне, что такое
1: бой.
2: Кто этот человек, что окружает тебя?
1: Next door.
2: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
2: Давай поговорим.
1: It's so fucking common.
2: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
2: Черные делишки.
1: Fucking slaves.
2: Мелкие воришки. Чувствовать
1: bad cock.
2: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Бой.
2: Где мой?

0: известном горячей и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любимый задоту.
1: You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. Stick some fingers.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Обошлось.
1: Next door.
0: Медленно.
1: Calling.
0: Успех в делах, семья и очень раны.
1: Семена.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
1: Formant artists.

0: Artist.
1: Dick.
2: Dick.
3: И лучики.
2: My calm.
3: Доверчиво глядя. Мое.
2: Процесс.
3: Опять защемит.
2: Dick.
3: И
2: anal. Finger. Stick.
3: Окей,
2: веб-сайт.
3: Пойдет.

0: Стой,
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой,
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: и Дик. Владимирский
1: Bad cock, semen arsonist.
0: Хотя я жизнь разменена, но не так обычно губ.

0: for master.
1: On fucking lion!
2: Fucking slaves!
1: No, not Daniel!
2: My ass!
1: Поднимка, что есть?
0: Boy! Gay sex next door! Oh, dungeon!
3: Semen!
2: Suction!
1: Опять! Снег вот так хочет!
0: Loop it up!
2: Fucking slaves!
4: Spanking!
0: Boy!
5: Suck some dick.
0: Swallow cum.
5: Bad talk.

0: Мой ученик, ты плохо ремесло постиг.
1: Spanking.
2: Boy. Love. Suck some dick.
3: Swallow cum.
2: Fat cock.
1: Spanking.
2: Boy. Love.

0: Амэй.
1: О нем все мы холодной той.
0: Слышь!
1: Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфорд.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal. Мы с тобой, а это лишь.
2: Люб.
3: Да, и сможет так.
2: Fucking coming.
3: За спиной, но это
2: девочка с.
3: Самый
2: horny.
3: Пусть услышит.
1: Being dark.
3: Про настоящую.
2: Next door. Fisting.

0: Народ,
1: систем,
0: мы с тобой, а это ли любовь, да, сможет так ли
1: fucking coming
0: за спиной, но это точка самый
1: warning.

0: народ.
1: Фестинг.
2: Мы с тобой, а это не
1: любовь,
2: да, сможет так.
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это
3: девочка. Upload.
2: И самый
1: warning.
2: Снов пусть услышит.
3: Being dark home.
2: Про настоящую.
1: Next door.

0: Boy Next Door. Boy.
1: Boy. Next Door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next Door.
0: Next Door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой, okay. Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick.
3: Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. Ты меня не сломать. И все потому что.
0: Boy, yeah.

0: дни и ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: короче
0: ночей. Дни и ночи.
2: Fisting.
1: Anal. Master. Fan.
0: Added sex. Приближали.
3: Ass we can.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мы не все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по
2: my ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Это секс.
0: Мы приближали как могли. Это
3: flash of spanking.
4: Semen.
0: Это
5: suction.

0: Я сам Симен. Я геймен.
1: Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Дайте здравствуй.
1: Ходи со мной на
2: парень.
1: А ты кто я? Вчера летал из спасал. Ездил я на магазин. Мой знакомый. Я горячий.
2: Дайте здравствуй.
1: Ходи со мной на
2: парень.
1: А ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче, я горячий. Знай, нынче целый свет. Как
3: stick finger in my ass.
1: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
2: парень,
1: а не кто я. Я горячий, ходи со мной на
2: парень,
1: а не кто я. Я горячий, выходи со мной на
2: парень,
1: а не кто я.
4: Without further interruption.
1: Я горячий,
2: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
2: парень,
1: а не кто я.
2: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
2: парень,
1: а не кто я.
4: I'd be right happy to.

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Next.
1: Я не...

0: Где это?
1: Latex.
0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Алисы.
2: Мы готовы, дети?
1: Yes.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся.
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь. Мы любим.
1: Fisting.
0: Ты плачем, мы люди, нам важно.
2: Pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она.
1: Semen.
0: Вот она.
1: Semen.

0: baño.
1: Gay website.
2: Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько
2: семен.
0: Покраплю сугроб. Дай мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
3: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
3: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это прена. Сквозь не камитель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
3: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
3: Master.
2: Как,
3: this thing.
2: Но...

0: Еще один шот за тех, кого вдруг не стало, вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее, ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: секс.

Michael Field. Yeah. Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Действительно.

0: ней, но...
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Симен.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
3: Ты не
1: мой.
0: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
2: Скин.
0: За плечами обиди. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
2: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Latex Club, Dungeon Master.
1: Brav.
0: This thing, it's a long process.
1: Может опять.
0: Может опять.
1: Может опять.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Dark home. Америку открыл.
3: Performance.
2: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
4: Suck dick.
3: Fuck.
2: От трубки
4: семен. Next door.
2: Раскуренность. Boss. Привычка.
4: Swallow cup.
2: Пошла в масштабе. Предупреждает.
4: The semen.
3: Это
4: cup.
2: Предупреждает. Предупреждает.
1: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
3: Do gay performance art.
1: Dark home.
4: Anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
4: The semen
3: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
4: The semen.
5: Перегар.
4: Have semen.
3: Dark.
1: Upload
3: your finger.
2: Предупреждает.
4: The semen.
3: Come.
5: Предупреждает.
1: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
3: Do gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
7: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня
2: объявим...
3: In my ass.
4: The semen...
2: Это...
3: Come.
2: Предупреждает...
1: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
3: Do
1: gay performance art.

0: coming. У меня только один
1: Dick.
2: Semen, semen.
0: У меня есть
3: $100.
0: Вот почему ты еще
3: $100.
0: В сумке у папы
3: $100.
0: В сумке у папы
3: $100.
0: В сумке у папы
3: $100.
0: В сумке у папы
3: $100.
0: В сумке у папы
3: $100.
0: В сумке у

0: fucking coming. Troll master.
1: Ты не и он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже брата. Его набиты мышцы семена залиты. Тело все его фаворита. Он готов смертельный.

Сразу же не собой. Каждый боец тут натренированный. Сотни приемов и антифронтных. Лучшие на вместе собраны. На старт тут друг с другом тут бой. В этот тир бойцы быстро созданы. Кто никогда и не был обфозданы. Из сражений разорванных. Кто же из них крутой?

Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и натренированных души. Вместе собраны на секс.

0: Dungeon Master. Boy.
1: Разноцветные. Не зря, наверное, поперли из мое призвание быть.
2: О, мастер, latex love. Just in
3: case. Swallow semen.
1: Flesh. Я больше не
2: do anal.
1: Не буду
2: penetration.
1: Со своим кудрявым парнем буду
2: rip the skin. Dungeon master.
1: Заявлюсь на
2: dungeon.
1: Подъебешь, мистер.

0: place.
1: Мой дик. That turns me off. Натянут, но я ношу татуировки, что ты за мной. Dungeon Master. Какая мне разница, скольких ты перед...

0: spanking my ass.
1: Хоть и сделан
2: в
1: школьном ансамбле батька
3: next door artist
2: master
1: fucking давно жалко не слышат речи и
3: band.

0: Dungeon.
1: Сказка
2: мечта,
1: попадая в его сети,
0: навсегда
1: глотая
0: семен,
1: простуд,
0: boy next door,
1: запахом бензина и дорогих
0: bad cops. Dungeon.

0: Van Dark Hall.
1: Deep Dark Fucking Hall.
2: Я понимаю, что я
1: Fucking Calling.
0: Van Dark Hall.
1: Deep Dark Fucking Hall.

0: club next door.
1: Сегодня
2: Gangin' up.
1: Весь красивый мляха.
2: It's hot mode.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes
0: you anal D.
1: Родителей обняв, сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: We пору встретиться.
0: It's bondage.
1: В шкафу.

0: Мертвое змеянец.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый тей не идет играть.
1: Where's my dick?
0: Только мертвый тей не идет играть.
1: Where's my dick?

0: руки сложив на
1: шкаф.
0: Третий день
1: Fifth day.
0: Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: гей
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I asked.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Girl.
1: Gay website.
2: Песня про брол.
3: Suck, suck, suck.
4: Van.
5: That cock.
6: Мне не надо.
7: Suck some dick.
8: Fisting.
9: Anal.
10: А не знаю, что...

летел на бит, как пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал доказал, что я винер, жаль, не знают и нет. Снова мимо тебя, как коль приму.

0: то глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the king.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the king.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: As we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.

0: Какой больной Гатчик
1: сыграет. Как Жабфингер, ты хитер. Ты по мастер приговор брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: пошло в свою.
1: Next door.
0: Медленно.
1: Calling.
0: Успех в делах, семья и ты. Лечили раны.
1: Семен.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
1: Form and tarnish.

0: Тянется Dick. Как bondage, gay website.
1: Я очень люблю
0: Gachi.
1: Я без Gachi. Я не вижу жизни
0: Gachi.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Затрись, иди нахуй. Я люблю, когда мой
0: anal
2: вставляют
0: two bad hogs
2: и выкачивают из
0: my ass
2: the semen.
0: Это так horny.
2: Это так
0: amazing.

0: Потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha. Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
2: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
3: Семена.
0: А я хочу...
1: Деккер.
0: Желтый
1: Деккер.
0: Деккер.

0: we both, you know, reached the same place. It's really strange at the same time. And I found session like that, I get really exhausted at the end.
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door,
3: my name.
4: Boy next door,
5: my name.
6: Yes, последняя.
7: Bad cock.
5: К сожалению, в ней обрываются.
7: My cum.
5: За последний
7: sex.
5: Из
7: old dungeon.
5: Деревень. Скину.
7: Bob. Slay.
5: Тот
7: bad cock.
5: Что каждый день.
7: This thing.
5: Заходи.
7: $300.
5: Я свидетель был, как пусть.
7: Two bad cocks.

0: My ass.
1: Все прокладывали путь. Сквозь иную суть.
0: Ой, пуск. My ass.
1: Ветхий старенький.
2: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке, стальной леденящей хваткой, вцепила
0: шею.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторы, кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат тех

0: place.
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Сверкят
1: на
3: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick.
1: Anal. Давай толпу.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm back.

0: Это Сент-Бойфест. Сент-Бойфест
1: 2018. Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сент-Бой.

0: Так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 pounds.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться.
2: What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy!

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Как? Dungeon Master.
1: Идет ко дну.

0: кафе Two Bad Cocks. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep, dark, and deep.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят...

0: побережьем звучит.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
1: Fisting some ass.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ, а дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду, вот есть же нормальные песни.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: español.
1: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
2: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Dungeon.
1: Fato никогда не кончится.
0: Fisting.
1: И если ты привлекаешься, что-то не так. Это значит, мы попали в комнату кривы.
0: Мы
1: набили сити, догони меня в лабиринте. Я могу угостить шарбинкой, выиграть для меня
0: Latex Club.
1: Тире.

0: Boy that cock.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasies
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Нахто.
1: Я как и ты по цепи.
0: Нахто.
1: Рубал хозяйский.
2: Это Симен.
0: Нахто.

0: miserable.
1: Для меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю. Ты всегда
0: make me come.
1: Drive, yeah! Это все.
0: Fucking slay.
1: Ты достиг.
0: Любит.
1: Ты слышишь? Drive!

0: Фингер. Фистинг.
1: Единственной мой на свете. Плыву я сквозь
0: Фингер. Фистинг.
1: К единственной мой на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
1: Я ей

0: Billy.
1: Услышит, пусть Billy. Придет, пусть
0: Billy.
1: Непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны.
2: Billy.
1: Ведь так не бывает.
2: Billy.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: дик.
0: Но молодая
2: женщина
0: спокойно подходит
2: к latex club.
0: Начинает
2: next door, stick your finger in my anal.
3: We did not turn back.
2: Boy next door,
3: celebrate and suck some dick.
2: Yeah,
3: make me just dance a fuck.

радіо. Давним-давно і создателі батончика розорвали буквально поділив на дві. Поэтому було прийнято рішення розділити. Хотів создати фабрику для випуску. А вибирає місце для будівництва, вирішив уїхати як можна далі від свого бувшого. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные и такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.